0: Уцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепати жебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

0: Кацыя, кацури, супара, супорули, мачари, мачурули, дарати мандики, дарати мандули, рац картулия, дарти мандулия.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.
2: Ниги нацвалит, а? Ара давицбай. Улево сихарус. Чахутебис да зрдилобис бря. Стумрисе мирибай. Забарула бурамари.

0: της Δάρτιν.
1: Рубрики спонсория ресторани Долабау. Эхбуртис Ганцкоба да Картули Стумар Маспинзлоба. Телефоны 574-477-477.
2: Радио Дардимандис эксклюзиви.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.